0: Замалывается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine.
2: I am a machine. Nothing more.